0: MFM Station. Dance Hit Radio.
1: Уважаемые снова, ребят. Мадьярна звездку. Пора просилать.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Мы на баре, разрываем утешу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут своих вибраций.